0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: В Берлине начался месяц Прайда, и в его рамках правозащитное объединение «Квартира» провело свой собственный парад, в котором приняли участие люди пост-ост. Сегодня у нас в гостях член правления «Квартиры» Паша Андреев, в студии я, Алена Колесникова, и Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей.
2: Паш, скажи, пожалуйста, «Марцан Прайд» 2026. Какой он уже по счету?
3: Это уже 7-й прайд, который мы делаем в Марцане. Мы его инициировали 7 лет назад.
2: А почему Марцан прайд?
3: Ну, мне кажется, что вообще сейчас есть тенденция, что прайды нужны везде, и локальные прайды становятся все более популярными, потому что, мне кажется, прайды не должны проходить только в центральных районах города, потому что, мне кажется, как раз берлинский ЦСД, он такой привычкой, что надо ехать в центр, и, мне кажется, прайд — это же повод для гордости, и мне кажется, что прайд сейчас видимости не хватает, и, мне кажется, в Марцане она тоже нужна для того, чтобы квир-люди, которые там живут, могли себя тоже хотя бы на один день в году чувствовать тоже в безопасности, и что к ним приехало большое количество людей, поддержать их тоже и рассказать тоже району и другим о том, что мы вообще здесь рядом, каждый день вместе проживаем, и мы такие на самом деле позитивные, яркие, познакомиться с большим количеством каких-то общественных организаций, которые на Марцане всегда, прайде всегда представлены.
1: Паш, ты сейчас сказал, чтобы квир-люди могли чувствовать себя в безопасности. Чувствовали ли вы сейчас себя в безопасности во время нынешнего прайда и во время предыдущих?
3: В этом году все, мне кажется, было более или менее хорошо. Конечно, всегда есть внимание ультрарадикально правых группировок, которые приходят и что-то делают, но в этом году вроде бы не было супер больших провокаций. Но мне кажется, что мы всегда получаем запросы от людей, чтобы была помощь, и у нас были такие помощники и помощницы, которые сопровождали людей от S-Bahn-станции до места сбора и потом обратно, потому что особенно люди приезжают яркие, с красивыми мейкапами, нарядами и так далее, и это, конечно, привлекает внимание и местных жителей иногда, и, но в том числе и специально людей, которые пришли туда что-то провоцировать или нападать и так далее. Ну и надо сказать спасибо тоже уполномоченному по квир-правам Берлина Фонса Пантисана, что и он, и полиция были озадачены этим, и он сам курировал вопрос полиции, чтобы они охраняли нас не только во время демонстрации, но и во время самого фестиваля, который продолжается после. И мне кажется, что за много лет там уже разработана такая практика, вот, и люди уже понимают, что тоже делать, и мы как себя тоже вести.
1: А сколько человек приняло участие в этом?
3: В этом году разные категории. Кто-то говорит 500, кто-то 600, кто-то 700, но давайте сойдемся на середине, 600, наверное. В прошлом году это было около 2500, но это было тоже связано с тем, что все пришли помогать и поддерживать в ответ на контр-акцию, которую тогда устроили ультраправые. Вот, их там было 300 человек, и там нужна была большая группа, чтобы сопротивляться.
2: А в шествии принимают участие берлинцы или может приехать любой человек из любого города Германии?
3: Нет, у нас очень много ребят было в этом году, которые приезжали из других земель, из других городов Германии тоже, потому что они являются членами и участницами нашего сообщества «Квартиры» или просто неравнодушными, или их что-то связывает с Марцаном и так далее. Я знаю, что были ребята из разных городов. Но, конечно, преимущественно это локальный городской прайд, вот, который, конечно, вообще хочется, чтобы люди из Марцана туда выходили, и также организации. И мне кажется, что у нас есть планы на следующий год тоже расширить этот круг, чтобы было еще больше людей именно из Марцана.
2: Там, а вот отношение к шествию, если сравнить первый прайд и нынешний, есть разница?
3: Мы чувствуем, что Марцан прайд, наверное, больше становится как некий такой имидж и бренд, более узнаваемый в кругах, в СМИ, в медиа. Все как-то привыкают к нему, о том, что надо каждый год туда кого-то отправить, журналиста написать, да, или что-то еще сделать. И это становится какой-то традицией не только для нас, но и для какого-то внешнего круга людей, которые этим всем интересуются. Но и внутри тоже, и Марцан Хелис Дорф поддерживает этот прайд уже несколько лет и вставляет его. И это ключевое событие квир-недели, которое проходит в этом районе от города. И мне кажется, партнеры уже взаимодействуют, и все привыкли. Полиция привыкла делать там свою палатку и рассказывать про их квир-направление и людей, которые работают в полиции, ну и многие другие. Поэтому мне кажется, что да, внимание есть, узнаваемость есть, и это дает желание тоже продолжать.
2: А жители Марцана, они как-то восприняли за эти 7 лет? Они стали к вам более лояльно относиться?
3: Я думаю, что мы работаем над этим, потому что помимо Марцан Прайда у нас, как у организации, есть также центр для сообщества в Марцане, и он работает регулярно, поэтому это не только один день в году, когда мы приходим и делаем большой праздник, а там есть место для встречи людей, которые живут в Марцане, там проходят различные клубы по интересам, встречи, мероприятия инициируются, и мы активно участвуем в жизни вообще района, ходим на разные знакомства с другими организациями, институциями, библиотеками, которые там работают. Поэтому мне кажется, что тоже на таком уровне, да, и мы стараемся не только прийти и сделать День гордости, да, но также еще и поддерживать как-то инфраструктурно и больше как бы в повседневности работу по защите квир-прав в Марцан-Хелисдорфе.
1: Насколько я поняла, деятельность квартиры, работы именно в Марцане не ограничивается ни в коем случае?
3: Нет, не ограничивается. Мы вообще уже работаем 15 лет, в этом году мы празднуем юбилей. Да, 15 лет же называют юбилеем.
1: Ну, при желании.
3: Да, но до 20 мы еще не доросли, до 15 точно, да, и мы работаем в Берлине, у нас есть ячейки в разных других землях, и в том числе мы работаем не только с Марцаном, мы работаем и на международном уровне, и занимаемся работой с мигрантами, которые приезжают в Германию из Восточной Европы, Центральной Азии, Южного Кавказа. У нас есть консультационный центр помощи этим мигрантам, мы работаем и на русском, и на немецком, и на английском. И сейчас даже, кажется, на грузинском у нас открылись консультации, потому что из Грузии есть тоже приток людей, которые интересуются, как податься на беженство. У нас есть возможность представлять людей в судах, когда им отказывают в беженстве и тому подобное. Поэтому, да, мы как бы такая правозащитная организация, которая в том числе и организовывает, конечно, прайды и делает вклад в видимость вообще квир-меньшинств. Делаем какую-то еще другую работу.
2: Из Украины сейчас по-прежнему идет много людей квир-сообщества.
3: Именно из Украины. Я бы не сказал, что у меня сейчас под рукой есть такая статистика, но то, что мне просто кажется из обсуждения с моими коллегами и коллежанками, которые этим занимаются, что приток в любом случае есть, интерес, конечно же, есть в том, чтобы переезжать, но он не такой большой, как был в 22-м или 23-м году. С этим уже ничего не сравнится сейчас. И мне кажется, сейчас больше тоже наш фокус — это не вопросы переселения в Германию, а за последние годы было очень большие волны миграции из всех целевых стран, которые я обозначил, в том числе из Украины, из Беларуси, из России, из стран Центральной Азии, Южного Кавказа. Мы сейчас больше сконцентрированы на том, чтобы помогать тем, кто уже сюда переехал, потому что спрос тоже извне, он чуть-чуть поменьше, да, и у нас уже не так много инструментов, чтобы помогать людям переехать. Количество одобряемых кейсов по беженству сокращается, количество мигрантов, принимающих, сокращается. Я сейчас говорю не только про Украину, а в целом, да, и мне кажется, мы все видим эту такую тенденцию, да, если вы смотрели Европарламент на прошлой неделе за счет правого большинства и правых центристов проголосовал в пользу того, чтобы отказывать в беженстве. Точнее, они проголосовали за депортацию тем, кто ему отказывается в беженстве и так далее. И это, мне кажется, тоже будет влиять сейчас на нас, и когда-то придет в Германию, и в итоге, да, мы сконцентрированы больше на тех, кто уже сейчас здесь и будет испытывать эти проблемы с тем, чтобы не покинуть Германию, потому что некоторым некуда уезжать.
2: Помимо шествия, что еще было представлено на прайде?
3: Ну, Марцан Прайд обычно состоит из демонстрации, она идет где-то полтора часа, и с разными лозунгами, а потом идет фестиваль на площади, уже традиционно. Кстати, в следующем году мы, скорее всего, устроим его в парке рядом, и он будет другим, но в этом году там была концертная программа, где выступали различные драг-артистки, некоторые из них тоже выходцы из постсоветских стран. Также выступали музыкальные группы, удалось уже пригласить Stop Time, я не знаю, может быть, слушатели и слушательницы тоже знают эту группу. Это группа, которая в прошлом августе, кажется, была задержана на улицах Петербурга в России. В итоге им удалось уехать из страны, несмотря на все обвинения, и сейчас они выступают по разным странам и ездят в туры, и в том числе они выступали здесь, на ОКО, и ее группа Stop Time выступали и пели тоже каверы, исполняли новую украинскую песню, которая войдет в их альбом. Помимо этого, также была украинская инди-рок-группа, которая в Берлине живет сейчас, тоже из-за того, что война идет до сих пор в Украине, она называется «Зарабуду», прекрасные молодые ребята, которые тоже исполняли свои песни на украинском языке, рассказывали о том, как они тоже переживали все эти сложные происшествия, которые случились с ними за последние 4 года. Вот, и там были ярмарки, представления различных квирных организаций, правозащитных и других, которые рассказывали о том, как можно тоже позаботиться о себе, чем они помогают, можно было с ними поговорить. Ну и вообще можно было хорошо провести время. Был еще дождик, впервые, кажется, на Марцан Прайде случился ливень, вот, с грозой, потому что обычно это самый жаркий день в июне, и мы почему-то продолжаем проводить Марцан Прайд именно в этот день, вот, но в этом году был дождь, и Stop Time мы слушали очень ностальгически все эти песни, которые мы хорошо знаем, «Под дождик». Вот, поэтому
2: а все эти артисты, они тоже члены квир-сообщества или не обязательно?
3: Для нас это не обязательно, потому что нам очень кажется, что очень важно, чтобы соратники и соратницы, которые единомышленники, да, наши, они тоже в этом во всем участвовали, и что мы не должны закрываться только в своем каком-то пузыре, а мы должны тоже выходить, и у нас все равно есть какая-то еще другие идентичности, да, связанные с нашими национальными языками, с которыми мы сюда приехали, и это не всегда русский, да, и поэтому мне кажется, что для нас это не такой большой критерий. Конечно, мы миксуем и стараемся показывать квир-культуру тоже, и, конечно же, также приглашаем тех, кто готовы с нами быть на одной сцене, которые готовы тоже поддерживать нас.
2: А твое участие непосредственно в Прайде, в чем оно заключается?
3: В этом году я был одним из организаторов, потому что я сейчас членствую в правлении. Мы, как общественная организация, раз в два года выбираем новых волонтеров, которые занимаются управлением организацией. Я сейчас один из них. У нас сейчас 4 человека таких, вот, и мы вместе все с волонтерами и волонтерками с нашей командой организовывали Прайд. Да. Ну, за все отвечал, в общем.
2: А финансирование какое-то есть у вас?
3: Да, мы стараемся находить. Нас уже несколько лет подряд поддерживает Марцан Хелисдорф. И спасибо им тоже большое за это. И мне кажется, что это такое совместное тоже сотворчество, потому что они понимают, почему это важно. И уполномоченная по квир-правам Марцан Хелисдорфа тоже существует, во-первых. И она тоже активно очень в этом участвует, поддерживает и видит тоже необходимость не только в Прайде, но еще и в том, чтобы работать с квир-сообществом там на месте. Вот, поэтому они наши самые большие партнеры.
1: Паша, с того, что ты рассказывал чуть ранее, я поняла, что следующий Прайд будет немного другим. Вот какие планы на следующий год уже?
3: Он будет также в июне 27-го года. Мы пока подумаем про какую-то дату другую. Может быть, подвинем его на неделю позже, потому что мы всегда пересекаемся с фестивалем музыки, и это всегда очень сложно конкурировать тоже. Но да, мы хотим, чтобы демонстрация была побольше, чтобы больше компаний и организаций, которые работают именно в Марцане, пришли на него участвовать и закончить его не на площади, закончить его в парке, в Марцане, для того, чтобы можно было устроить пикник, хорошо провести время дольше в эту жару, которая обычно приходит в июне в Берлине. Вот, и поэтому, если хотите следить за новостями и вообще стать частью сообщества в Марцане и вообще квартиры, или вы чувствуете, что вам нужна какая-то поддержка, вы можете всегда прийти. Вот, вы можете найти нас в Инстаграме, в Телеграме, квартира или Марцан Прайд. Я думаю, что все наши контакты хорошо гуглятся в поиске в интернете, можете, в общем, найти.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.
4: Жить

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

0: есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда с звездою говорит.
1: Здравствуй,
0: здравствуй.
1: Сияешь?
0: Сияю.
1: Который час?

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».